Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

0: Ты слушаешь Ультрарадио. Всегда только лучшее, лучшее новое и старое доброе.
1: Fresh new music. It's hit music, baby.

Все, что рисовал, стираю ластиком. Мне проще стихами, художник, я так себе. Попробую тебя забыть, буду писать, не отвечай, пообещай.

года. Я такая в цвете, в любое время года. На малютке планете мне хочется свободы. Я такая в цвете.

Радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Послушай, как бьется сердце земли, свое тепло отдавая живущим. Прислушайся к свежим ветрам живым. На

Ночь, дождь и тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: ФМ. УФМ. Радио УФМ.
1: Навел на тебя прицел, проваливай пока цел. Сердце мое.

0: Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
8: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
10: Реклама на УФМ.

0: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
1: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line, Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома.
6: «Стелс». Успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
7: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
8: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания и ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
9: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
11: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. Дорожные новости.
1: Частным компаниям могут запретить установку дорожных камер. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиянам хотят разрешить ставить машины на учет в МФЦ. С инициативой выступила группа депутатов от ЛДПР. Чиновники сослались на успешный эксперимент в Ростовской области. Там власти города Шахты совместно с местным отделом МВД собрали целый комплекс услуг в одном месте. После покупки машины местные жители могут сразу же оплатить все пошлины, оформить полис ОСАГО, пройти техосмотр и поставить машину на учет. Напомним, в остальных регионах поставить машину на учет можно только в отделении ГИБДД. Частным компаниям могут запретить установку дорожных камер. В Госдуме разработали законопроект, который может оставить в законе только камеры, которые находятся в федеральной или региональной собственности. Их передачу физическим и юридическим лицам могут запретить. Напомним, сейчас многие дорожные комплексы по концессии ставят частники. Взамен получают проценты от суммы штрафов, зачастую немалые. В правительстве считают эту практику неправильной. Бизнес больше заинтересован в росте прибыли, а не в безопасности. В Новосибирской области снизили территориальный коэффициент по ОСАГО. Ранее он был одним из самых высоких в стране – 3,12. Снизили до приемлемых для мегаполиса 2,34. Для сравнения, раньше для новосибирца с 10-летним безаварийным стажем страховка на среднюю легковушку стоила от 8 до 9 тысяч рублей. Теперь будет в районе 6,5 тысяч. Изменения связаны с рядом громких дел в регионе. Правоохранители арестовали крупные банды мошенников и автоподставщиков. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: УФМ. УФМ. На 107.9 FM.

0: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
4: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
8: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, багровый закат в этот день обещает сильный ветер и ненастье. По прогнозам синоптиков, во вторник, 30 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь, днем до 29 градусов, ночью плюс 22. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 36 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-единицы, 8-918-0807-3-единицы.
1: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
2: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
3: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
4: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
5: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Слабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
0: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтаж.

0: краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ. УФМ. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Официальный партнер завода Грандлайн в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли. Металлической и гибкой. Современных заборов жалюзи. Евроштакетника и сайдинга. Грандлайн. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
4: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Ты чего такой задумчивый весь день?
6: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
5: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
7: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
8: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Филиалу «Пауэросети Юг» «Кубанинерго» в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть. Ищите нас на Яндекс.Картах. В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
2: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM.

0: Ветер дует. Прогноз погоды.
1: По народным приметам, багровый закат в этот день обещает сильный ветер и ненастье. По прогнозам синоптиков, во вторник, 30 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь, днем до 29 градусов, ночью плюс 22. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 36 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: Программа на УФМ.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-0807-3-единицы. 8-918-0807-3-единицы. АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава района Станислав Гониченко посетил выпускную Слабинского района, который объединил 375 выпускников 11 классов, их педагогов и родителей. Этот день стал важным рубежом для ребят. Позади школьные годы, наполненные учебой, дружбой и яркими воспоминаниями, а впереди новые возможности и взрослая жизнь. Совместно с председателем Совета депутатов района Галиной Ратниковой он поздравил выпускников, вручил награды за высокие достижения в учебе и поблагодарил педагогов за их труд, терпение и преданность профессии. Станислав Гониченко пожелал каждому найти свое призвание, смело идти к поставленным целям, не бояться трудностей и всегда верить в себя. В Усть-Лабинске состоялась презентация филиала Ейского медицинского колледжа, важный проект для города и района, который реализован по инициативе фонда «Вольное дело Юг» и активной поддержки администрации Усть-Лабинского района. Свои двери для будущих медиков учебное заведение откроет уже 1 сентября, а прием абитуриентов стартовал прямо сейчас. В городском доме культуры собрались будущие студенты и их родители. О востребованности медицинских профессий и перспективах выпускников говорили глава района Станислав Гониченко, президент фонда Тамара Румянцева и исполняющий обязанности главврача Усть-Лабинской центральной районной больницы Федор Макеев. После официальной части общение переместилось непосредственно в здание нового колледжа. Для гостей провели экскурсию по учебным классам, во время которой главный реаниматолог ЦРБ Александр Кручинин провел для ребят практический мастер-класс по оказанию первой помощи. Для тех, кто не смог побывать на презентации, напомню, что прием документов уже начался. Заведующая колледжем готова проконсультировать абитуриентов по всем вопросам поступления. Обращаться можно в будни с 9 до 17 по адресу город Усть-Лабинск, улица Советская, 47. 26 июня завершили сбор вещей для Союза многодетных семей «Большая семья». Акция проходила с 15 по 25 июня. За это время удалось собрать и передать в фонд одежду, обувь, игрушки, книги и предметы быта порядка 60 мешков. Все это уже совсем скоро найдет своих новых хозяев. Огромное спасибо всем жителям Усть-Лабинска и района, кто откликнулся и принес вещи. Отдельная благодарность молодым депутатам, которые лично участвовали в организации и сборе. Акция прошла при поддержке Молодежного совета «Прогресс Сагра» и Совета молодых депутатов Усть-Лабинского района. Фонд «Большая семья» объединяет более 200 многодетных семей района. Все собранные вещи будут распределены среди нуждающихся. В выходные Усть-Лабинск стал центром притяжения для тех, кто чтит историю и культуру родного края. Здесь прошел масштабный фестиваль «Будь казаком», объединивший молодежь, казачество и активных лидеров Кубани. Участники смогли погрузить

0: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
1: Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
2: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или снять

0: для перерасчета или льготной замены ключей – это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
1: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
2: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9.
1: Реклама на УФМ.
2: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на knvstels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8 918 4575 444.
6: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8 909 444 59 62.
7: Вам вставили?
8: А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8 918 166 0909.
9: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Реклама на UFM.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск, Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
2: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
3: Ищите нас на Яндекс.Картах.
1: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Куда ветер дует? Прогноз погоды.
1: По народным приметам, багровый закат в этот день обещает сильный ветер и ненастье. По прогнозам синоптиков, во вторник, 30 июня, в Усть-Лабинске и Кореновске переменная облачность, дождь, днем до 29 градусов, ночью плюс 22. Атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный до 3 метров в секунду. Световой день составит 15 часов 36 минут, геомагнитное поле спокойное.

0: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM. Новости страны и мира. О главном.
1: Сейчас наиболее выгодный срок для банковского вклада – 1 год. Такое мнение газете «Ру» высказал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Наиболее выгодно открывать депозит на 1 год. Топ-10 банков дают по годовым вкладам 12-13%. При этом деньги не заморожены надолго, а через год вы снова окажетесь на рынке и сможете переложиться в новые условия. Вкладчик фиксирует высокую доходность и уже через год сможет снова выбрать наиболее выгодные условия. Вклады на 2-3 года сейчас обычно приносят лишь 9-11% годовых. Это связано с тем, что банки ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки и не хотят привлекать дорогие длинные деньги. Короткие депозиты сроком 3-6 месяцев также уступают годовым по доходности, отметил Селезнев. В случае, если долго не использовать сим-карту, может произойти блокировка номера, после чего он будет передан другому абоненту. Об этом агентству Prime рассказала доцент университета имени Плеханова Ольга Леонова. По словам эксперта, после блокировки номер может поступить в свободную продажу, поскольку законодательство не запрещает операторам повторно реализовывать номера. Согласно закону о связи, оператор вправе расторгнуть договор, если абонент не пользуется услугами более 6 месяцев. Блокировка также возможна при превышении установленного лимита.

0: спорные эпизоды из биографии Джексона. Вместо этого создатели сосредоточились на концертных реконструкциях и музыкальных номерах. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: УФМ на 107.9 FM. УФМ 107.9 FM.

0: 8 УФМ.
1: На 107.9 FM. Реклама на УФМ.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
6: Хватит мечтать, пора брать! Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
7: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: 107.9 FM.
1: Новости спорта.
2: Футболисты сборной Бразилии в драматичном матче 1/16 финала чемпионата мира обыграли Японию 2-1. Японцы открыли счет в первом тайме. Бразильцы отыгрались в начале второго. Казимира головой замкнул подачу с фланга. Дело шло к дополнительному времени, если бы не нападающий Арсенала бразилец Габриэл Мартинелли, который забил победный гол на 5-й добавленной минуте. Финалистка прошедшего Ролан-Гаррос Майя Хвалинская не смогла преодолеть первый круг Уимблдона, уступив 164-й ракетке мира Тайке Мананчай Свангаев в трех сетах. Польская теннисистка, получившая уайлдкард на этот турнир, уверенно вела по ходу встречи, выиграв первый сет и имея матчбол на подаче соперницы во втором. Однако в этот момент Майя поскользнулась на траве, неудачно упав и получив повреждение правой лодыжки. После медицинского тайм-аута и перевязки ноги Хвалинская потеряла инициативу и отдала 5 гейм подряд, позволив сопернице сравнять счет и выиграть этот матч. Первая ракетка мира Яник Синнер тоже испытал проблему уже в первом матче Уимблдона. Действующий победитель турнира довел игру против 50-й ракетки мира Миомира Кицмановича из Сербии до 5-го сета, но все-таки одержал победу. Итальянец уступал по ходу матча 1-2 и находился в одном шаге от вылета. В третьем сете Синнер тоже неудачно упал и повредил ногу, но отказался от помощи врачей и продолжил игру. Руководство Манчестер Сити объявило о назначении Энцо Морески на пост главного тренера. Итальянец подписал 3-летний контракт. 46-летний специалист сменил Хосепа Гвардиолу, завершившего 10-летнюю эпоху на Этихаде по окончании этого сезона. Мореско уже работал в системе Сити 5 лет назад, он возглавлял молодежную команду, а затем входил в тренерский штаб Гвардиолы, включая исторический требл 2023 года. Итальянец в январе ушел из Челси, успев выиграть с лондонским клубом Лигу конференций и клубный чемпионат мира. Бывший чемпион UFC, легендарный Джон Джонс, заявил о готовности вернуться в ММА ради большого боя. Свой последний поединок 38-летний американец провел 2 года назад. В прошлом июне он объявил о завершении карьеры, но уже через месяц вернулся в спорт. За карьеру он провел 30 боев, одержал 28 побед. Джонс становился чемпионом UFC в 2 весовых категориях – полутяжелый и тяжелый. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: УФМ 107.9 FM. УФМ на 107.9 FM.

на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.

0: важных слово одно, что я оставлен.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал.

0: 89.5. Реклама на УФМ.
1: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
2: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку хладагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Лабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
6: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: FM.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Лучшее на лучшем. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Пахать, рыхлить, сверлить, пилить. В магазинах «Стелс» огромный выбор техники и электроинструмента для сада и дома. «Стелс» – успей на скидки и работай с удовольствием. Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
4: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: на 107.9 FM. Реклама на УФМ.
1: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненная 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах. Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
4: Требуются рабочие для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
2: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
3: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
4: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
5: Ищите нас на Яндекс.Картах.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.
10: Там, где солнце касается неба, там, где звезды, меньше облаков. Ты красива, как наша планета, но добраться к тебе

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили Амода будут выпускать под маркой Джеланд. На официальном сайте новой российской марки появился полный список моделей. Кроме уже заявленных машин на базе JQ, там есть и кроссоверы Амода C5 и C7. Их позиционируют как Джеланд C-серии и будут продавать под теми же названиями. Сроки дебюта пока неизвестны. В продажу поступил новый GAC S9. Крупный семиместный кроссовер премиум-класса с гибридной силовой установкой доступен в одной комплектации. С учетом скидок по кредиту и трейд-ин, машину можно купить за 6,5 миллионов рублей. GAC S9 конкурирует с Leal 9 и ROX Adamas. Сопоставим по комфорту, но дешевле. Для «Волги» К50 полностью русифицировали цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Корректно перевели пункты меню и подменю, оповещения, сервисные напоминания, настройки приборной панели и систем навигации. У неофициально ввезенных из Китая аналогичных «Джили Манджаро» русификация может быть частичной. Классическая «Нива» выпускается уже 50 лет, но спрос на нее остается и сегодня. Да, коробка воет, да, все гудит и вибрирует сразу же после выезда из салона. Да, конструкция давно устарела, но «Нива» вылезет из болота и проедет там, где встанет подготовленный внедорожник. И дизайн оказался удачным. Снаружи машина не устаревает. Подробнее о плюсах и минусах «Нивы Легенд» в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радио «Усть-Лабинск FM». «Усть-Лабинск FM». На 107,9 FM.

0: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
3: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава района Станислав Гониченко посетил выпускную Слабинского района, который объединил 375 выпускников 11 классов, их педагогов и родителей. Этот день стал важным рубежом для ребят. Позади школьные годы, наполненные учебой, дружбой и яркими воспоминаниями, а впереди новые возможности и взрослая жизнь. Совместно с председателем Совета депутатов района Галиной Ратниковой он поздравил выпускников, вручил награды за высокие достижения в учебе и поблагодарил педагогов за их труд, терпение и преданность профессии. Станислав Гониченко пожелал каждому найти свое призвание, смело идти к поставленным целям, не бояться трудностей и всегда верить в себя. В Усть-Лабинске состоялась презентация филиала Ейского медицинского колледжа, важный проект для города и района, который реализован по инициативе фонда «Вольное дело Юг» и активной поддержки администрации Усть-Лабинского района. Свои двери для будущих медиков учебное заведение откроет уже 1 сентября, а прием абитуриентов стартовал прямо сейчас. В городском доме культуры собрались будущие студенты и их родители. О востребованности медицинских профессий и перспективах выпускников говорили глава района Станислав Гониченко, президент фонда Тамара Румянцева и исполняющий обязанности главврача Усть-Лабинской центральной районной больницы Федор Макеев. После официальной части общение переместилось непосредственно в здание нового колледжа. Для гостей провели экскурсию по учебным классам, во время которой главный реаниматолог ЦРБ Александр Кручинин провел для ребят практический мастер-класс по оказанию первой помощи. Для тех, кто не смог побывать на презентации, напомню, что прием документов уже начался. Заведующая колледжем готова проконсультировать абитуриентов по всем вопросам поступления. Обращаться можно в будни с 9 до 17 по адресу город Усть-Лабинск, улица Советская, 47. 26 июня завершили сбор вещей для Союза многодетных семей «Большая семья». Акция проходила с 15 по 25 июня. За это время удалось собрать и передать в фонд одежду, обувь, игрушки, книги и предметы быта порядка 60 мешков. Все это уже совсем скоро найдет своих новых хозяев. Огромное спасибо всем жителям Усть-Лабинска и района, кто откликнулся.

0: патриотических ценностей. Фестиваль стал отличной площадкой для обмена опытом и укрепления связи между объединениями региона. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Услабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: УФМ на 107.9 FM.
2: Радио Усть-Лабинск FM. Усть-Лабинск FM на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Солнце, жара и в бассейне. Вот это жизнь! Бассейны в магазине «Стелс». От самых маленьких до огромных.
5: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
6: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
7: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Склад дверей «Лидер» – это не только двери. Ламинат напольный, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 107.9. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
4: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
5: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Первый в мире терминал с ИИ. Сбер представил Neo — новый платежный терминал со встроенным искусственным интеллектом, который компания называет первым подобным устройством в мире. Разработка объединяет ИИ, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы, превращая процесс оплаты в более персонализированный и бесшовный сценарий взаимодействия покупателя и бизнеса. Главная идея Neo — адаптация технологии под человека. Экран терминала автоматически меняет угол наклона под пользователя, а система биометрического распознавания работает при любом освещении. Для идентификации применяется камера с 3D-картографией лица, широким углом обзора и адаптивной подсветкой. Устройство оснащено 8-ядерным процессором, облегчающим скорость и стабильность работы интерфейса. Разрешение экрана увеличилось на 60% по сравнению с предыдущим поколением устройств. Neo поддерживает все современные способы оплаты — банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию. Также реализованы дополнительные цифровые сервисы — оплата частями, чаевые, а также отображение и использование бонусов «Спасибо». Neo — это уже не просто терминал, а новое поколение платежных устройств, в котором технологии подстраиваются под человека. Он сам адаптируется под покупателя, объединяет биометрию, искусственный интеллект и цифровые сервисы и делает оплату практически незаметной. Для бизнеса это не только удобный способ приема платежей, но и новый инструмент роста продаж и качества клиентского опыта. Мы уверены, что такие решения в ближайшие годы станут новым стандартом платежной инфраструктуры, заявляют в Сбере. До конца 2026 года планируется установить первые несколько тысяч устройств, а предзаказ уже открыт. На этом пока все. Услышимся!

0: FM. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
3: Полиция Кубани предупреждает. Мошенники звонят от имени сотовых операторов и просят продиктовать код из СМС для продления договора. Помните, получив этот код, преступники взломают ваш личный кабинет на госуслугах и оформят кредиты на ваше имя. Не сообщайте никому свои пароли и коды подтверждения.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: на УФМ. Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
1: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Лабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Результат в 500 баллов на едином госэкзамене по 5 предметам – феномен, требующий анализа. Об этом ТАСС заявила эксперт Минпросвещения, директор Института психологии Российского государственного педагогического университета имени Герцена Светлана Безгодова. По ее словам, подобный результат требует анализа на когнитивном и личностном уровнях. Безгодова предположила, что залогом успеха в этой ситуации является мотивация и грамотное целеполагание. Эксперт добавила, что хороший результат на тестировании гарантирует умение справляться с волнением, а также способность сосредоточиться в условиях стресса, что является показателями зрелости нервной системы выпускника. После купания в городских водоемах можно получить отравление или подхватить кишечную палочку. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов в беседе с Лентой.ру. Кроме того, загрязненные водоемы могут содержать токсичные вещества, такие как тяжелые металлы, свинец и ртуть, пестициды и химические отходы промышленного производства. Эти вещества могут вызывать острое отравление, а также оказывать хроническое токсическое воздействие на различные органы и системы организма, включая нервную систему, почки и печень, сказал Умнов. Также эксперт напомнил, что купание в грязных водоемах может способствовать распространению инфекционных заболеваний. Они могут приводить к значительным нарушениям работы желудочно-кишечного тракта. И в завершении выпуска режиссер Сарик Андреасян снимет новую экранизацию легендарного произведения Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Об этом постановщик объявил в своем телеграм-канале. По словам режиссера, который известен экранизациями культовых сказок и классических произведений литературы, сейчас проект на стадии кастинга. Съемки стартуют летом 2027 года, написал Андреасян. Также режиссер отметил, что действие картины, как и в оригинальном произведении, будет происходить в начале 20 века. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Продажи БУ «Кирпич», шифер «Лес», строительный бой «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
2: Ты чего такой задумчивый весь день?
3: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
2: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалистов.

0: Усть-Лабинск, Ленина 74А.
1: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
2: Полиция Кубани предупреждает. Не верьте звонкам от незнакомцев, которые голосом вашего родственника требуют деньги, якобы чтобы откупиться от беды. Сохраняйте спокойствие, прервите разговор и сразу перезвоните своему близкому на его личный номер, чтобы убедиться, что с ним все в порядке.
3: Реклама на УФМ. 8 909 45 00 30.

0: УФМ. Радио УФМ на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Лабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
4: Филиалу «Пауэросети Юг» «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
5: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано. Увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получают единовременную выплату в размере 3 400 000 рублей, гарантированную профессиональную подготовку и обучение, статус ветеран боевых действий, право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8-800-444-46-23. Стань главной военной силой СВО.
6: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-30-30. Радио УФМ.
6: Радио УФМ.
7: Простым языком об экономике в программе.
8: Кошелек. Пункты выдачи заказов и маркетплейсы не смогут заменить продуктовые магазины, поскольку покупателям по-прежнему важно лично выбирать продукты. Об этом в интервью газете «Ру» заявил президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдеев. По его словам, угроза исчезновения традиционной розницы сильно преувеличена, особенно если речь идет о продаже продуктов питания. Магазины, безусловно, останутся, потому что есть люди, которые любят прийти, выбрать и потрогать товар руками. Но это в большей степени касается продуктового ритейла. В этом сегменте такая угроза сильно преувеличена, а вот в остальных сегментах действительно переток в онлайн больше, и это нормально, сказал эксперт. Он отметил, что покупатели все чаще выбирают доставку из-за удобства, по словам главы ассоциации, многие предпочитают не тратить время на поездки по магазинам, если товар можно заказать онлайн и получить дома.
9: Закрома Родины.
8: С января по апрель россияне закупились через сервисы трансграничной торговли одеждой и обувью на 24,5 миллиарда рублей. Об этом газете «Ведомости» сообщила Ассоциация компаний интернет-торговли. Согласно статистике организации, продажи в этом сегменте выросли более чем на 21% в годовом выражении. Темпы реализации товаров на внутреннем рынке оказалось ниже – 15,8%. Глава ассоциации Алексей Федоров отметил, что продажи одежды в январе мае выросли на 17% до 10 миллиардов 800 миллионов рублей, а обуви на 12-18% до 5 миллиардов 800 миллионов. За аналогичный период предыдущего года темпы реализации подобных товаров прибавили лишь 8,6% соответственно, уточнил он.
9: Деньги дороги, как память.
8: В 2026 году стоимость свадеб в России продолжает расти, а разница между Москвой и регионами может достигать нескольких миллионов рублей. Об этом газете «Ру» рассказал эксперт в области мультимедийных решений Дмитрий Яковлевский. По его словам, средний бюджет свадьбы в Москве сегодня находится в диапазоне 3-6 миллионов рублей, тогда как в регионах сопоставимые по уровню мероприятия чаще укладываются в 1,5-3 миллиона. В столице выше стоимость площадок, услуг подрядчиков и технического обеспечения, а также выше требования к деталям и уровню реализации. Эксперт пояснил, что один из ключевых факторов – ожидания самих клиентов. В Москве чаще выбирают индивидуальные концепции, сложные сценарии и детализированное оформление, что автоматически увеличивает затраты. В регионах подход остается более сдержанным, хотя и там постепенно растет запрос на персонализацию. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
9: Кошелек.

0: Реклама на UFM.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Официальный партнер завода «Грандлайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Грандлайн», Заплотненный 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
1: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
6: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
2: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: радио. Реклама на УФМ.
1: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
2: Хватит мечтать. Пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
3: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Лабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
4: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
5: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

0: Радио УФМ. Радио УФМ. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
3: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинатно-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Новости спорта.
1: Футболисты сборной Бразилии в драматичном матче 1/16 финала чемпионата мира обыграли Японию 2-1. Японцы открыли счет в первом тайме. Бразильцы отыгрались в начале второго. Казимиро головой замкнул подачу с фланга. Дело шло к дополнительному времени, если бы не нападающий Арсенала бразилец Габриэл Мартинелли, который забил победный гол на 5-й добавленной минуте. Финалистка прошедшего Ролан-Гаррос Майя Хвалинская не смогла преодолеть первый круг Уимблдона, уступив 164-й ракетке мира Тайке Мананчайс-Вангаев в трех сетах. Польская теннисистка, получившая уайлдкарт на этот турнир, уверенно вела по ходу встречи, выиграв первый сет и имея матчбол на подаче соперницы во втором. Однако в этот момент Майя поскользнулась на траве, неудачно упав и получив повреждение правой лодыжки. После медицинского тайм-аута и перевязки ноги Хвалинская потеряла инициативу и отдала 5 геймов подряд, позволив сопернице сравнять счет и выиграть этот матч. Первая ракетка мира Яник Синнер тоже испытал проблему уже в первом матче Уимблдона. Действующий победитель турнира довел игру против 50-й ракетки мира Миомира Кицмановича из Сербии до 5-го сета, но все-таки одержал победу. Итальянец уступал по ходу матча 1-2 и находился в одном шаге от вылета. В третьем сете Синнер тоже неудачно упал и повредил ногу, но отказался от помощи врачей и продолжил игру. Руководство Манчестер Сити объявило о назначении Энцо Морески на пост главного тренера. Итальянец подписал 3-летний контракт. 46-летний специалист сменил Хосепа Гвардиолу, завершившего 10-летнюю эпоху на Этихаде по окончании этого сезона. Мореско уже работал в системе Сити 5 лет назад, он возглавлял молодежную команду, а затем входил в тренерский штаб Гвардиолы, включая исторический требл 2023 года. Итальянец в январе ушел из Челси, успев выиграть с лондонским клубом Лигу конференций и клубный чемпионат мира. Бывший чемпион UFC, легендарный Джон Джонс, заявил о готовности вернуться в ММА ради большого боя. Свой последний поединок 38-летний американец провел 2 года назад. В прошлом июне он объявил о завершении карьеры, но уже через месяц вернулся в спорт. За карьеру он провел 30 боев, одержал 28 побед. Джонс становился чемпионом UFC в 2 весовых категориях – полутяжелый и тяжелый. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят и представляются сотрудниками банка, сообщают о подозрительной операции и просят назвать CVV-код, коды из СМС или перевести деньги на безопасный счет, немедленно кладите трубку. Настоящий банк никогда не запрашивает эти данные по телефону. Не дайте себя обмануть.
1: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
2: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
3: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
4: Ищите нас на Яндекс.Картах.
5: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
6: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: Филиалу «Пауэросети Юг» «Кубанинерго» в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
1: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
2: Реклама на УФМ 8 909 45 30 30.

0: на 107.9 FM.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава района Станислав Гониченко посетил выпускную Слабинского района, который объединил 375 выпускников 11 классов, их педагогов и родителей. Этот день стал важным рубежом для ребят. Позади школьные годы, наполненные учебой, дружбой и яркими воспоминаниями, а впереди новые возможности и взрослая жизнь. Совместно с председателем Совета депутатов района Галиной Ратниковой он поздравил выпускников, вручил награды за высокие достижения в учебе и поблагодарил педагогов за их труд, терпение и преданность профессии. Станислав Гониченко пожелал каждому найти свое призвание, смело идти к поставленным целям, не бояться трудностей и всегда верить в себя. В Усть-Лабинске состоялась презентация филиала Ейского медицинского колледжа «Важный проект для города и района», который реализован по инициативе фонда «Вольное дело Юг» и активной поддержки администрации Усть-Лабинского района. Свои двери для будущих медиков учебное заведение откроет уже 1 сентября, а прием абитуриентов стартовал прямо сейчас. В городском доме культуры собрались будущие студенты и их родители. О востребованности медицинских профессий и перспективах выпускников говорили глава района Станислав Гониченко, президент фонда Тамара Румянцева и исполняющий обязанности главврача Усть-Лабинской центральной районной больницы Федор Макеев. После официальной части общение переместилось непосредственно в здание нового колледжа. Для гостей провели экскурсию по учебным классам, во время которой главный реаниматолог ЦРБ Александр Кручинин провел для ребят практический мастер-класс по оказанию первой помощи. Для тех, кто не смог побывать на презентации, напомню, что прием документов уже начался. Заведующая колледжем готова проконсультировать абитуриентов по всем вопросам поступления. Обращаться можно в будни с 9 до 17 по адресу город Усть-Лабинск, улица Советская, 47. 26 июня завершили сбор вещей для Союза многодетных семей «Большая семья». Акция проходила с 15 по 25 июня. За это время удалось собрать и передать в фонд одежду, обувь, игрушки, книги и предметы быта порядка 60 мешков. Все это уже совсем скоро найдет своих новых хозяев. Огромное спасибо всем жителям Усть-Лабинска и района, кто откликнулся и принес вещи. Отдельная благодарность молодым депутатам, которые лично участвовали в организации и сборе. Акция прошла при поддержке Молодежного совета «Прогресс Агро» и Совета молодых депутатов Усть-Лабинского района. Фонд «Большая семья» объединяет более 200 многодетных семей района. Все собранные вещи будут распределены среди нуждающихся. В выходные Усть-Лабинск стал центром притяжения для тех, кто чтит историю и культуру родного края. Здесь прошел масштабный фестиваль «Будь казаком», объединивший молодежь, казачество и активных лидеров Кубани. Участники смогли погрузиться в атмосферу казачьего быта, увидеть показательные выступления, обсудить вопросы сохранения патриотических ценностей. Фестиваль стал отличной площадкой для обмена опытом и укрепления связи между объединениями региона. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
2: Радио УФМ. Радио УФМ. УФМ. 107.9 FM.
3: Реклама на УФМ.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон.

0: Партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
1: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
2: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
1: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Лабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
2: Подпиши контракт с Минобороны от Краснодарского края и получи до 6 миллионов рублей за первый год службы. 3 миллиона 400 тысяч рублей – единовременная выплата. Также среди мер поддержки – статус ветерана боевых действий и другие льготы от государства. Все по-честному. Номер телефона 8 800 44 44 623. Сайт контракт23.рф.
3: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: 9 FM.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили Амода будут выпускать под маркой Джеланд. На официальном сайте новой российской марки появился полный список моделей. Кроме уже заявленных машин на базе JQ, там есть и кроссоверы Амода C5 и C7. Их позиционируют как Джеланд C-серии и будут продавать под теми же названиями. Сроки дебюта пока неизвестны. В продажу поступил новый GAC S9. Крупный семиместный кроссовер премиум-класса с гибридной силовой установкой доступен в одной комплектации. С учетом скидок по кредиту и трейд-ин, машину можно купить за 6,5 миллионов рублей. GAC S9 конкурирует с Leal 9 и ROX Adamas. Сопоставим по комфорту, но дешевле. Для «Волги» К50 полностью русифицировали цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Корректно перевели пункты меню и подменю, оповещения, сервисные напоминания, настройки приборной панели и систем навигации. У неофициально ввезенных из Китая аналогичных «Джили Манджаро» русификация может быть частичной. Классическая «Нива» выпускается уже 50 лет, но спрос на нее остается и сегодня. Да, коробка воет, да, все гудит и вибрирует сразу же после выезда из салона. Да, конструкция давно устарела, но «Нива» вылезет из болота и проедет там, где встанет подготовленный внедорожник. И дизайн оказался удачным. Снаружи машина не устаревает. Подробнее о плюсах и минусах «Нивы Легенд» в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Усть-Лабинск FM.

0: Реклама на ОФМ.
1: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
2: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
5: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
6: Ищите нас на Яндекс.Картах.
7: Полиция Кубани предупреждает. В крае участились случаи обмана под видом замены домофонов. Мошенники расклеивают объявления с QR-кодом или ходят по квартирам, убеждая назвать код из СМС, якобы для внесения в список жильцов. Помните, этот код откроет преступникам доступ к вашему личному кабинету на госуслугах. Никому не сообщайте приходящие в сообщениях цифры.
8: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска.
9: Качество, проверенное временем.
8: Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
10: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
0: Реклама на ОФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники: электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит, она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Новости страны и мира. О главном.
2: Работающим пенсионерам с 1 августа 2026 года проиндексируют пенсии до 3 индивидуальных пенсионных коэффициентов. Об этом сообщила депутат Госдумы Светлана Бессараб, пишет РИА Новости. С 1 августа текущего года будут проиндексированы пенсии работающих пенсионеров, сказала она. Депутат добавила, что для тех граждан, которые являются пенсионерами и трудились в 2025 году, пенсии проиндексируют до 3 ИПК. Незадолго до этого Бессараб сообщила, что россияне, которым в июне исполнилось 80 лет или была установлена первая группа инвалидности, с июля начнут получать повышенную пенсию. В летний период наем сотрудников действительно может замедляться из-за массовых отпусков в некоторых отраслях, рассказал газете «РУ» Дмитрий Колтунов, руководитель управления подбора и адаптации персонала. Кроме того, в условиях снижения потребительской и деловой активности ко второму полугодию 2026 года некоторые компании начали оптимизировать расходы, снижая потребность в новых работниках. Спрос на постоянную занятость падает и на фоне появления многочисленных временных подработок на строительных площадках, в отелях, ресторанах и на полях для сбора урожая. Многие соискатели откладывают поиск работы на осень. И в завершении выпуска министр культуры России Ольга Любимова рассказала, сколько билетов было куплено по пушкинской карте. За время действия программы молодые люди приобрели более 113 миллионов билетов, рассказала глава Минкульта. Она добавила, что миллионы талантливых детей и подростков по всей стране сегодня имеют возможность получить качественное творческое образование и посвятить свою карьеру искусству. Для них открыты двери детских школ искусств, художественных училищ и вузов. Кроме того, продолжила Любимова, в регионах России создано уже более 100 школ креативных индустрий, в которых обучаются свыше 16 тысяч детей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Усть-Лабинск FM. Радио Усть-Лабинск FM. На 107.9 FM.

0: Реклама на УФМ.
1: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом. Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-60.

0: самых маленьких до огромных.
1: Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: радио УФМ. На 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Официальный партнер завода Grand Line в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. Grand Line. Заплотненный 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите. Сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
3: Ты чего такой задумчивый весь день?
4: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
3: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, въездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
5: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
6: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
5: Продажи БУ «Кирпич», «Шифер», «Лес», «Строительный бой», «Дрова». Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Реклама на UFM.
1: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
2: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
3: Полиция Кубани предупреждает. Звонят по поводу замены домофона, просят назвать код из СМС, кладите трубку. Эту схему придумали мошенники для взлома ваших аккаунтов. Настоящие коммунальные службы не запрашивают конфиденциальную информацию по телефону.
4: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику вокруг. Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
5: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
6: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных ленз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242. Станица Ладожская, улица Театральная, 30. Село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
7: Ищите нас на Яндекс.Картах.
8: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: ДТФМ.
1: Гаджет новости.
2: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Первый в мире терминал с ИИ. Сбер представил Нео — новый платежный терминал с встроенным искусственным интеллектом, который компания называет первым подобным устройством в мире. Разработка объединяет ИИ, биометрию, локальные вычисления и цифровые сервисы, превращая процесс оплаты в более персонализированный и бесшовный сценарий взаимодействия покупателя и бизнеса. Главная идея Нео — адаптация технологии под человека. Экран терминала автоматически меняет угол наклона под пользователя, а система биометрического распознавания работает при любом освещении. Для идентификации применяется камера с 3D-картографией лица, широким углом обзора и адаптивной подсветкой. Устройство оснащено 8-ядерным процессором, облегчающим скорость и стабильность работы интерфейса. Разрешение экрана увеличилось на 60% по сравнению с предыдущим поколением устройств. Neo поддерживает все современные способы оплаты — банковские карты, смартфоны, QR-коды и биометрию. Также реализованы дополнительные цифровые сервисы — оплата частями, чаевые, а также отображение и использование бонусов «Спасибо». Neo — это уже не просто терминал, а новое поколение платежных устройств, в котором технологии подстраиваются под человека. Он сам адаптируется под покупателя, объединяет биометрию, искусственный интеллект и цифровые сервисы и делает оплату практически незаметной. Для бизнеса это не только удобный способ приема платежей, но и новый инструмент роста продаж и качества клиентского опыта. Мы уверены, что такие решения в ближайшие годы станут новым стандартом платежной инфраструктуры, заявляют в Сбере. До конца 2026 года планируется установить первые несколько тысяч устройств, а предзаказ уже открыт. На этом пока все. Услышимся!
1: Радио.

0: Реклама на УФМ.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
2: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: 107.9. Реклама на УФМ.
1: Ты чего такой задумчивый весь день?
2: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
1: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинска, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
3: Вот это реальный выбор. Магазин «Много Мото». На тысячи квадратов более тысячи мотоциклов, питбайков, скутеров, квадроциклов и велосипедов в наличии и по дилерской цене. Гарантия, сервис, доставка. Краснодар, Ростовское шоссе, 34/18. Магазин «Много Мото». Подробности на kinvestels.ru. Усть-Лабинск, Ленина, 74А.
4: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Лабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
5: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: на 107.9 FM.
1: Реклама на УФМ.
2: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
3: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
4: Краснодарский край проводит целевой набор операторов ППЛА «Войска беспилотных систем». Требования. До 35 лет. Уверенное владение компьютером. Гарантия зачисления в целевое подразделение. Полная поддержка от государства. При подписании контракта с Министерством обороны Российской Федерации гарантировано увольнение со службы через год по истечении срока контракта, если военнослужащий не подпишет новый. Под запретом перевод операторов ППЛА на другие задачи. Сменить профиль военнослужащий может только по своему личному согласию. Заключивший контракт с Минобороны РФ получает единовременную выплату в размере 3 миллионов 400 тысяч рублей. Гарантированную профессиональную подготовку и обучение. Статус ветеран боевых действий. Право на льготы для участников СВО и их семей. Звони 8 800 444 46 23. Стань главной военной силой СВО.
3: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненная, 11. Офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 тысяч рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
1: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
1: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
4: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
5: Полиция Кубани предупреждает. К вам пришли с проверкой домофонного оборудования без предварительного объявления от управляющей компании. Не спешите пускать незнакомцев в дом. Преступники могут выдать себя за мастеров, чтобы выведать личные данные или похитить ценности. Требуйте удостоверения и обязательно перезванивайте в организацию, которую они представляют, чтобы подтвердить личность визитеров.
6: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
10: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: на УФМ.
1: Простым языком об экономике в программе. Кошелек.
2: Пункты выдачи заказов и маркетплейсы не смогут заменить продуктовые магазины, поскольку покупателям по-прежнему важно лично выбирать продукты. Об этом в интервью газете «Ру» заявил президент Ассоциации цифровых платформ Арас Дурдеев. По его словам, угроза исчезновения традиционной розницы сильно преувеличена, особенно если речь идет о продаже продуктов питания. Магазины, безусловно, останутся, потому что есть люди, которые любят прийти, выбрать и потрогать товар руками. Но это в большей степени касается продуктового ритейла. В этом сегменте такая угроза сильно преувеличена, а вот в остальных сегментах действительно переток в онлайн больше, и это нормально, сказал эксперт. Он отметил, что покупатели все чаще выбирают доставку из-за удобства, по словам главы ассоциации. Многие предпочитают не тратить время на поездки по магазинам, если товар можно заказать онлайн и получить дома.
1: Закрома Родины.
2: С января по апрель россияне закупились через сервисы трансграничной торговли одеждой и обувью на 24,5 миллиарда рублей. Об этом газете «Ведомости» сообщила Ассоциация компаний интернет-торговли. Согласно статистике организации, продажи в этом сегменте выросли более чем на 21% в годовом выражении. Темпы реализации товаров на внутреннем рынке оказалось ниже – 15,8%. Глава ассоциации Алексей Федоров отметил, что продажи одежды в январе мае выросли на 17% до 10 миллиардов 800 миллионов рублей, а обуви на 12-18% до 5 миллиардов 800 миллионов. За аналогичный период предыдущего года темпы реализации подобных товаров прибавили лишь 8,6% соответственно, уточнил он.
1: Деньги дороги, как память.
2: В 2026 году стоимость свадеб в России продолжает расти, а разница между Москвой и регионами может достигать нескольких миллионов рублей. Об этом газете «Ру» рассказал эксперт в области мультимедийных решений Дмитрий Яковлевский. По его словам, средний бюджет свадьбы в Москве сегодня находится в диапазоне 3-6 миллионов рублей, тогда как в регионах сопоставимые по уровню мероприятия чаще укладываются в 1,5-3 миллиона. В столице выше стоимость площадок, услуг подрядчиков и технического обеспечения, а также выше требования к деталям и уровню реализации. Эксперт пояснил, что один из ключевых факторов – ожидания самих клиентов. В Москве чаще выбирают индивидуальные концепции, сложные сценарии и детализированное оформление, что автоматически увеличивает затраты. В регионах подход остается более сдержанным, хотя и там постепенно растет запрос на персонализацию. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.

0: Реклама на ОФМ. Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8 918 288 85 96.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь КИП ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8 918 990 85 17.
2: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на ОФМ 8 909 45 30 30.

0: Здравствуйте, в студии Владимир Громов. Глава района Станислав Гониченко посетил выпускную Слабинского района, который объединил 375 выпускников 11 классов, их педагогов и родителей. Этот день стал важным рубежом для ребят. Позади школьные годы, наполненные учебой, дружбой и яркими воспоминаниями, а впереди новые возможности и взрослая жизнь. Совместно с председателем Совета депутатов района Галиной Ратниковой он поздравил выпускников, вручил награды за высокие достижения в учебе и поблагодарил педагогов за их труд, терпение и преданность профессии. Станислав Гониченко пожелал каждому найти свое призвание, смело идти к поставленным целям, не бояться трудностей и всегда верить в себя. В Усть-Лабинске состоялась презентация филиала Ейского медицинского колледжа. Важный проект для города и района, который реализован по инициативе фонда «Вольное дело Юг» и активной поддержки администрации Усть-Лабинского района. Свои двери для будущих медиков учебное заведение откроет уже 1 сентября, а прием абитуриентов стартовал прямо сейчас. В городском доме культуры собрались будущие студенты и их родители. О востребованности медицинских профессий и перспективах выпускников говорили глава района Станислав Гониченко, президент фонда Тамара Румян и исполняющий обязанности главврача Усть-Лабинской центральной районной больницы Федор Макеев. После официальной части общение переместилось непосредственно в здание нового колледжа. Для гостей провели экскурсию по учебным классам, во время которой главный реаниматолог ЦРБ Александр Кручинин провел для ребят практический мастер-класс по оказанию первой помощи. Для тех, кто не смог побывать на презентации, напомню, что прием документов уже начался. Заведующая колледжем готова проконсультировать абитуриентов по всем вопросам поступления. Обращаться можно в будни с 9 до 17 по адресу город Усть-Лабинск, улица Советская, 47. 26 июня завершили сбор вещей для Союза многодетных семей «Большая семья». Акция проходила с 15 по 25 июня. За это время удалось собрать и передать в фонд одежду, обувь, игрушки, книги и предметы быта порядка 60 мешков. Все это уже совсем скоро найдет своих новых хозяев. Огромное спасибо всем жителям Усть-Лабинска и района, кто откликнулся и принес вещи. Отдельная благодарность молодым депутатам, которые лично участвовали в организации и сборе. Акция прошла при поддержке Молодежного совета «Прогресс Сагра» и Совета молодых депутатов Усть-Лабинского района. Фонд «Большая семья» объединяет более 200 многодетных семей района. Все собранные вещи будут распределены среди нуждающихся. В выходные Усть-Лабинск стал центром притяжения для тех, кто чтит историю и культуру родного края. Здесь прошел масштабный фестиваль «Будь казаком», объединивший молодежь, казачество и активных лидеров Кубани. Участники смогли погрузиться в атмосферу казачьего быта, увидеть показательные выступления и обсудить вопросы сохранения патриотических ценностей. Фестиваль стал отличной площадкой для обмена опытом и укрепления связи между объединениями региона. На этом у меня все. Выпуск подготовлен по материалам пресс-службы Усть-Лабинского района. В студии был Владимир Громов.
1: УФМ. УФМ. Радио УФМ. На 107.9 FM.
2: Реклама на УФМ.
3: Хватит мечтать. Пора брать. Товары для спорта, огромный выбор велосипедов, скейтов, роликовых коньков и мотоциклов найдешь в магазинах «Стелс», Усть-Лабинск, Ленина, 74А. Подробности на сайте knvstels.ru.
4: В магазине «Центр Пол» грандиозное обновление ассортимента. Все для создания ремонта вашей мечты. Керамогранит, ламинат, линолеум, межкомнатные двери и не только. Доставка, гибкие скидки, 3D-дизайн и многое другое ждет вас по адресу Усть-Лабинск, улица Красная, 180.
5: Вам вставили? А если еще не вставили, то мы вам установим имплант от 20 000 рублей. Мастерская улыбок. Усть-Лабинск, Рубина, 66. Записи и подробности по телефону 8-918-166-0909.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
7: Склад дверей «Лидер» — это не только двери. Ламинат-напольные, стеновые панели, плинтус, изделия из пенопласта, козырьки, порожки алюминиевые, гибкий мрамор, стремянки, сантехника, пеномонтажная, краски, металлопластиковые изделия. И это не весь список нашего ассортимента. Усть-Лабинск, Коминтерна 108, напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704.
8: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: UFM.
1: Реклама на UFM.
2: Филиалу Пауэросети Юг Кубанинерго в городе Услабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Услабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8 861 35 9 13 37.
3: Официальный партнер завода «Гранд Лайн» в Усть-Лабинске. Широкий выбор кровли, металлической и гибкой, современных заборов жалюзи, евроштакетника и сайдинга. «Гранд Лайн», Заплотненная, 11, офис продаж на втором этаже. Приходите, сделаем бесплатный расчет кровли в трех вариантах.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная, 14. Телефон 8-918-45-75-444.
6: Полиция Кубани предупреждает. Если вам звонят от имени компании по обслуживанию домофонов и просят продиктовать паспортные данные или СНИЛС для перерасчета или льготной замены ключей, это аферисты. Под этим предлогом они оформят на вас кредит. Прервите разговор и проверьте информацию в вашей управляющей компании.
2: Демонтаж строений из кирпича с последующим вывозом мусора и стройматериалов. Телефон 8-918-08-07-3-1. 8-918-08-07-3-1.
1: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
7: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Радио УФМ на 107.9 FM.
1: Дорожные новости.
2: Частным компаниям могут запретить установку дорожных камер. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Россиянам хотят разрешить ставить машины на учет в МФЦ. С инициативой выступила группа депутатов от ЛДПР. Чиновники сослались на успешный эксперимент в Ростовской области. Там власти города Шахты совместно с местным отделом МВД собрали целый комплекс услуг в одном месте. После покупки машины местные жители могут сразу же оплатить все пошлины, оформить полис ОСАГО, пройти техосмотр и поставить машину на учет. Напомним, в остальных регионах поставить машину на учет можно только в отделении ГИБДД. Частным компаниям могут запретить установку дорожных камер. В Госдуме разработали законопроект, который может оставить в законе только камеры, которые находятся в федеральной или региональной собственности. Их передачу физическим и юридическим лицам могут запретить. Напомним, сейчас многие дорожные комплексы по концессии ставят частники. Взамен получают проценты от суммы штрафов, зачастую немалые. В правительстве считают эту практику неправильной. Бизнес больше заинтересован в росте прибыли, а не в безопасности. В Новосибирской области снизили территориальный коэффициент по ОСАГО. Ранее он был одним из самых высоких в стране – 3,12. Снизили до приемлемых для мегаполиса 2,34. Для сравнения, раньше для новосибирца с 10-летним безаварийным стажем страховка на среднюю легковушку стоила от 8 до 9 тысяч рублей. Теперь будет в районе 6,5 тысяч. Изменения связаны с рядом громких дел в регионе. Правоохранители арестовали крупные банды мошенников и автоподставщиков. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Радио УФМ. Радио УФМ.

0: Реклама на УФМ. Питомник «Рассвет» продает многолетники. Хвоя, плодовые, декоративные. От 100 рублей. Есть скидки? Ждем. Усть-Лабинск, Коммунальная, 24. Телефон 8-918-288-85-96.
1: Компания РФ «Холод КРД» – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ «Холод КРД», Усть-Лабинск, Октябрьская, 123, телефон 8-909-444-59-62.
2: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
3: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Когда питомец наш здоров, не помним мы про докторов. Но если заболел ваш друг, ищите клинику «Вокруг». Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района на Элеваторной. Это государственная лицензия на ветеринарные услуги, хирургию, терапию, стоматологию, УЗИ и чипирование. Усть-Лабинск, Элеваторная, 1.
6: Ветклиника ГБУ, ветуправление Усть-Лабинского района.
7: Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
8: Ищите нас на Яндекс.Картах.
9: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8 800 333 8813.
10: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
0: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

0: Реклама на UFM.
1: АО «Сахарный завод «Свобода» требуются сотрудники. Электромонтер, слесарь-ремонтник, изолировщик, слесарь-кип ИА, электрогазосварщик, грузчик, тракторист и водитель фронтального погрузчика. Открыта запись на свекловичный сезон. Требуются рабочие без опыта работы. По всем вопросам обращаться по телефону 8-918-990-85-17.
0: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: говорить, что я...
1: Радио УФМ. 107.9 FM. УФМ. Новости страны и мира. О главном.
2: После купания в городских водоемах можно получить отравление или подхватить кишечную палочку. Об этом рассказал старший преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Госуниверситета просвещения Александр Умнов в беседе с Лентой.ру. Кроме того, загрязненные водоемы могут содержать токсичные вещества, такие как тяжелые металлы, свинец и ртуть, пестициды и химические отходы промышленного производства. Эти вещества могут вызывать острое отравление, а также оказывать хроническое токсическое воздействие на различные органы и системы организма, включая нервную систему, почки и печень, сказал Умнов. Также эксперт напомнил, что купание в грязных водоемах может способствовать распространению инфекционных заболеваний. Они могут приводить к значительным нарушениям работы желудочно-кишечного тракта. Минтранс Российской Федерации планирует пересмотреть скоростные ограничения на дорогах с 2027 года. Об этом пишет российская газета со ссылкой на министерство. Минтранс России совместно с профильными ведомствами разрабатывает методические рекомендации для повышения безопасности дорожного движения за счет нового подхода к установлению и корректировке скоростных ограничений, поделились в министерстве. Отмечается, что власти могут рассмотреть более гибкую систему. Скоростные режимы будут определяться индивидуально для каждого участка дороги с учетом загрузки. Также будет учитываться состояние дорожного полотна и расположенные рядом объекты – школы, жилые дома или торговые центры. И в завершении выпуска. Биография Майкла Джексона «Майкл» режиссера Антуана Фукуа стала самым кассовым байопиком в истории, собрав в мировом прокате 977 миллионов долларов и обойдя «Оппенгеймера» Кристофера Нолана. Фильм собрал 975 миллионов, об этом пишет Variety. Отмечается, что картина также обошла «Богемскую рапсодию», у нее 911 миллионов. Главную роль в байопике, напомним, сыграл племянник Майкла Джексона Джафар. Критики подчеркивают, что фильм не охватывает самые спорные эпизоды из биографии Джексона. Вместо этого создатели сосредоточились на концертных реконструкциях и музыкальных номерах. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.

0: на UFM.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Полиция Кубани предупреждает. Главные инструменты мошенников – страх и спешка. Кем бы ни представился звонящий, следователем, сотрудником ФСБ или Центробанка, никогда не совершайте финансовых операций под диктовку незнакомцев. Любой разговор о деньгах по телефону – повод немедленно положить трубку и посоветоваться с родными.
3: Лето в разгаре. При нарушении правил хранения лекарства портятся. Обращайте внимание на температурный режим хранения лекарств.
4: Аптеки здоровья. Качество во всем. Лекарства пустышки не продаем. Аптеки здоровья работают с 1999 года.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Весь мир танцует!
1: С утра, в обед и вечером. УФМ.

0: радіо УФМ.
1: Реклама на УФМ.
2: Продажи БУ «Кирпич», шифер, лес, строительный бой, дрова. Справки по телефону 8-918-0807-3-1, 8-918-0807-3-1.
3: Нужен удобный интернет по доступной цене? Подключение к сети интернет в Усть-Лабинске от компании Freedom доступно уже сейчас. Быстро, стабильно, дешево. Вопросы и заявки по телефону 8-800-333-8813.
4: Ты чего такой задумчивый весь день?
5: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
4: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
0: Если вы слышите эту рекламу, значит она работает.
1: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

0: Филиалу Пауэросети Юг «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
1: Склад дверей «Лидер». Всегда в наличии и под заказ двери входные и межкомнатные. Стандартных и нестандартных размеров. Более 500 моделей. Дверная фурнитура. Возможен замер и доставка. Склад дверей «Лидер». Более 20 лет на рынке Усть-Лабинска. Качество, проверенное временем. Усть-Лабинск. Коминтерна 108. Напротив лицея. Телефон 8-918-24-24-704. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look. Усть-Лабинск. Улица Красная, 242. Станица Ладожская. Улица Театральная, 30. Село Красногвардейское. Улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть. Хорошо выглядеть.
2: Ищите нас на Яндекс.Картах.
3: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
4: Реклама на УФМ 8-909-45-00-30.

тебя, детка. Я смотрю на тебя, я слежу за тобой, я чувствую тебя. И я здесь не случайно, я пришел забрать тебя, да, именно тебя, в волшебный мир Тимура Сказки.

0: со мной.
1: По Москве ночной.
0: По Москве ночной. По Москве ночной. По Москве ночной.
1: И никто другой.
0: И никто другой. И никто другой. И никто другой.

0: прокатись со мной, прокатись со мной, прокатись со мной.
1: По Москве ночной,
0: по Москве ночной, по Москве ночной, по Москве ночной.
1: И никто другой,
0: и никто другой, и никто другой, и никто другой.
1: Только ты со мной,
0: только ты со мной, только ты со мной, только ты со мной. Да, детка, уверен, это было лучшее свидание в твоей жизни. Не скучай, я скоро вернусь, и мы снова будем вместе. А пока слушай мои треки, вспоминай.

0: реклама на УФМ. Ты чего такой задумчивый весь день?
1: Да думаю, как все контролировать на производстве, пока я в отъезде.
0: Тебе нужно видеонаблюдение. Обратись в магазин технологии безопасности. Там все четко. Выезд специалиста бесплатно. Рассчитают, посоветуют, скидку сделают. Сможешь контролировать все через свой телефон. Также домофоны и системы контроля доступа. Пиши адрес: Усть-Лабинск, объездная 14. Телефон 8-918-45-75-444.
2: Филиалу «Пауэросети Юг» «Кубанинерго» в городе Усть-Лабинске на постоянную работу требуются сотрудники. Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередач. Инженер оперативно-диспетчерской службы. Водитель автомобиля. Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков. Электромонтер оперативно-выездной бригады. Обращаться по адресу: Усть-Лабинск, улица Краснодарская, 4. Телефон 8-861-35-9-13-37.
3: Требуется рабочий для чистки кирпича. Справки по телефону 8-918-0807-3-1. 8-918-0807-3-1.
4: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
5: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ.
1: Компания РФ Холод КРД – это надежный сервис по ремонту и обслуживанию рефрижераторных установок. Официальный дилер установок TCL и Fridge. Мы производим диагностику рефрижераторов, ремонт холодильных установок любой сложности, заправку холодоагентом с проверкой герметичности системы, плановое техническое обслуживание. РФ Холод КРД. Усть-Слабинск. Октябрьская, 123. Телефон 8-909-444-59-62.
2: Полиция Кубани предупреждает. Обещание быстрого и легкого заработка в интернете – это обман. Если незнакомцы в мессенджерах предлагают вам открыть инвестиционный счет или сыграть на бирже, гарантируя огромную прибыль, знайте, вас заманивают в финансовую пирамиду. Не переводите деньги незнакомым брокерам.
3: Реклама на УФМ. 8-909-45-00-30.

0: Реклама на УФМ. Ищите идеальные очки? Приходите в оптику Good Look. Мы предлагаем широкий выбор стильных оправ и качественных линз. Good Look, Усть-Лабинск, улица Красная, 242, станица Ладожская, улица Театральная, 30, село Красногвардейское, улица Фестивальная, 1Б. Good Look. Хорошо видеть, хорошо выглядеть.
1: Ищите нас на Яндекс.Картах.
2: Вас обошли ваши конкуренты? Значит, они уже разместили свою рекламу у нас.
3: Реклама на УФМ. 8 909 45 30 30.

someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Снова признаю, что не прав, и снова извинюсь. Снова скажу, что изменюсь, снова не изменюсь. Меня волнуешь больше ты, чем мой высокий пульс. Да я ревнивый сукин сын, я думал, это плюс. Я будто знал тебя всю жизнь, но мне стерли память. Ты словно часть меня, которой мне так не хватает. Меня всегда смешила любовь на расстоянии. Мы не виделись ни разу, но я по тебе скучаю.

Радио УФМ. УФМ. Радио УФМ.

О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не все. Кажется.

Снова эта бессонница, снова с гитарой на лестнице. Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

Вы слушаете радиоканал «Радио УФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ номер ТУ-23-015-65. Зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Южному федеральному округу 11 апреля 2016 года для лиц старше 12 лет.

Радио УФМ.

Представлять сценарий сни. Про уже огни.

Чувства скрипят зубами после тебя. Мир немыслимо собрать. Ты стрелял через толпу глазами. Мне так.

помню 20 лет назад я взял тебя за руку. Я помню, как я мальчиком

проходит монотонно. Слова скопились в горле кома. Наверное, ты меня не помнишь.